кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тела мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье, они пройдут и мрак, и крест.

ты зря не коснется душ. Колокольный звон на труды встают, лень и сон боря, и темно кругом.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы

И храм разоряется, и отсчет начинается. Бед с гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть. Чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит.

Милу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, неприс, милу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях твоих. Исполнился во благих дому твоего, свят храм твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил иси землю и упоил иси ее, умножил иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости твоей я, и поля твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своей веком. Очи его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжегл неси, як уже разжезается сребро. Ввел неси в сеть, положил иси и скорби на хребте нашем. Возвел иси человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел иси ны в покой. Внийду в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости усне мое и глаголоша уста моя в скорби моей. Все сожжения тучно вознесу тебе с кадилом, и овны вознесу тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя кованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовил и сие благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине посребрени, и меж дарами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, оснежаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них, сина Его святем. Восшелыси на высоту, пленилыси плен, приялыси и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходящая смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих отвраг от него. Видено бывше шествие Твоя, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Се даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, як внедоша воды до души моя, угли Бог в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать мя на Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты уведелись и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус лицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Егоже, Ты поразил еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящие и пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся там, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая. Да возвратятся обестыдящиеся, глаголющие ми благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже от дел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

0: Акафист Пресвятой и Животворящей Троице.
1: Предвечный Царю веков и Господи, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, Ему же в Троице Святей славимому Богу, всяко колено поклоняется, небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещенни в Тресвятое имя Твое, аще и недостойни, хвалебное сие дерзаем принести

предстоящий самому престолу славы Твоей, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих, многоочити же херувими и шестокрылати серафими, закрывающие лица

и вся исполняй, единый и тожде вчера, днесь и вовеки. Свят еси, Господи Боже наш, вся могий, нарицая и несущая, яко сущая, низводяй даже до ада, и паки возводяй. Свят еси, Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицаяй. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданны, вкупе и вожделенны. Свят еси, Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя же и награждая в роды родов. Свят, свят, свят еси.

Вся Исаия на престоле высоце и превознесенне глаголоше: «О окаянный аз, яко человек сый, и нечистый усне и мы, и Господа Саваофа видех очима моима, егда же уголь горящий, носимый от ангела, прикоснуся устом его, чисти восхваляши тебя».

Задняя моя узриши, лице же мое не явится тебе. Небо узрит человек лице мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволилось и явите себе в лице единородного Сына Твоего. Тем же благодарни вопием. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, серафимов пламенно горящая любы, и херувимов выну светящая премудрости. Свят еси Господи Боже наш, небесных престолов превышний Царю, и премирных господствий всеистинный Господи. Свят еси Господи Боже наш, вышних сил непобедимая крепости, и горних властей всемогущий властителю. Свят еси Господи Боже наш,

Боже наш, разумных начал, верховное всеначало, и всех прочих небесных чинов, державный повелителю. Свят еси, Господи Боже наш, един имея и бессмертие, и живый во свете неприступнем, соизбранными же Твоими, яко содруги лицем к лицу беседуяй. Свят, свят, свят еси,

силою неизреченного могущества Твоего вся содержиши, словом неисследимое премудрости Твоей я вся строиши, духом уст Твоих вся живиши и радуиши. О, трисолнечне вседетелю, измерилось и небо дланью, и землю пядью, носишь и питаешь и всю тварь, вся по имени призываешь, и несть моги утаитеся властительные десницы и взор.

неисчетных совершенств Твоих, тем же невидимая Твоя и пресносущную силу и божество, творенье помышляемо, видяще, с удивлением и радостью зовем: «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, властительный содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный строителю настоящих и грядущих. Свят еси, Господи Боже наш, о четырех стихий составивай тварь и четырьми времены круг лета венчавый. Свят еси, Господи Боже наш, повелевай солнцу светить и во дни, и луне со звездами просвещать и ночь. Свят еси, Господи Боже наш,

Если, Господи Боже наш, посылая пищу птенцем врановым, напояя все звери сельные и полагая щедроты своя на всех делях своих, свят, свят, свят, если, Господи Боже наш, помилуй ны.

Тварь безумный, отвержись от тебе, Сына Божия, единого от пребожественной Троицы бытий. Мы же, аще и ино лице Отчее, ино сыновнее, ино Святаго Духа глаголем, но Отче, сыновнее и Святаго Духа едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко трисолнечным светом в купели крещения озареннии, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу поклоняемся, зовуще Аллилуйя. Слышавши пастырие и учителие святые церкви Ария, яко лютого зверя, вторгшися в словесное Христово стадо и восхищающе овцы от истинного исповедания православной веры, сошедшися в Никее на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равно Отцу, Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша, «Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, единый истинный Боже, а не три Бози. Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, едини вкупе несозданне, а не три особ несозданны. Свят еси Господи Боже наш, Отец рождая и предвечно Сына, Сын рождаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не рождаяся. Свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвавый

Твою. Свят еси, Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашим трехчастную скинию, на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитеся ей в нас непопустивый. Свят еси, Господи Боже наш, знамение трипостасного существа Своего на всех делях рук Своих, в мире видимом и невидимом положивый. Свят, свят, свят, еси Господи.

Пребезначальная и вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творите угодное пред Тобою, мы же окаянни, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом. Ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подашь Ты нам благодать Твою, исхити нас из руки враг,

разум, превосходящее совершенство Твоя и неизреченное благодеяние к бедным сынам Адамлим. В Тя, Бо, триединого Бога, истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестью очищается, погибший спасается, благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты от Тебе созданными, преклонше колено глаголем. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, в трипостасном совете Твоем положивый сотворите человека, и в тело его от перстя взятое дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый. Свят еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почты, и рая сладости наследники ученивый. Свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимого вознеси нас, и тварь всю дольнюю поднози наши покоривый. Свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый, и даром бессмертенны обогативый. Свят еси Господи Боже наш, прислушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый. Свят еси Господи Боже наш, изведи нас из чрева матери нашей и благодатью Евангелия порожденной.

Расточудный, возван от ангела, став в горе Хариве, бысть же дух крепок, низлагая горы,

отгналось и вся идольское заблуждение, трипостасны Боже и Господи. Весь же род человеческий от долгой тьмы язычества в чудный свет Евангелия привелыйся. Им же озаренний, славим вседержавный промысл Твой о нас, зовуще. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый, и в лице Ноя обновивый весь род человеч. Свят еси, Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык, и в потомстве его истинную церковь основавый. Свят еси, Господи Боже наш, изведы люди своя из Египта, припитавы их манною в пустыне и введы в землю, кипящую медом и млеком. Свят еси, Господи Боже наш, воздвиги Давида, исполнивый духом своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованного Искупителя сохранивый. Свят еси, Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешие люди свои наказавы, и по скончании его паки Иерусалиму возградитеся повелевый. Свят еси, Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданий их отеческих непоколебимыми до смерти показавы, и церковь подзаконную, яку невесту, до пришествия возлюбленного жениха целу соблюды. Свят, свят, свят еси.

падшему роду человеческому. Егда прииде кончина лета, послал еси единородного сына твоего, рождаема от жены, бываема под законом, да подзаконное искупи. Иже, пожив на земле, яко человек, и искупивны крестом своим, вознесеся на небо, отнюдь уже исполняя обетование, не спасла.

Дивный высоких, Господи, егда по ниспослании Пресвятого Духа на избранные ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятые Троицы, и пленят все языки в послушание веры, тем же чудящейся силе и действию богодухновенных словес их, с радостью зовем, «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, избравы немощная, худородная и буя мира, да посрамят крепкие, славные и премудрые. Свят еси, Господи Боже наш, воодушевивый бесчисленные сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой. Свят еси, Господи Боже наш, сердце равноапостольного Константина знаменем креста преклонивый, и тем конец лютым гонением на христиан положивый. Свят еси, Господи Боже наш, седмию вселенскими соборы богоносных отец, яко седмию столпы церковь оградивший и еретическим треволнением неприступну сотворивый. Свят еси, Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди церкви воссияти даровавый. Свят еси, Господи Боже наш,

там во образе триех мужей, аки к единому беседовавше глаголя: «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего». Трием убо, в триех явлившихся Ему лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому же в существе Богу, до земли поклонися, завый: «Аллилуйя!» Весь еси везде и всегда, не точью могуществом неизреченные силы Твоя, но и богатством вседетельного промышления Твоего о всяцем создании Твоем. Нам же, як уже рече Сын Твой, и власи главни все, и зачтени суть у Тебе, да не един из них падет без воли Твоя, тем же уповающе на промысл Твой, с одерзновением и

избранных своих, яко зеницу ока. Свят еси, Господи Боже наш, от негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота. Свят еси, Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, неправое же посреди самых побед, предопределяя к сокрушению. Свят еси, Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылай огонь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих. Свят еси, Господи Боже наш, вознося смиренные от земли, еже посадите.

славные, аще и много труждаются мыслью во испытании о таинстве Пресвятые Троицы, но не могут разуметь, како естеством един есть Бог в триех же совершенных лицах. Мы же веруем точию сему и исповедуем, как уже не испытуем, и неисчетное благодеяние к нам, коегожда из триех божественных лиц, добре ведущее, с верою и благодарением зовем. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим, всем нам в землю, от нея же взяты есть мы, возвратитеся, и паки в день воскресения из нея восстати положивый. Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам, некогда померкнути, земле и всему еже на ней, огнем преобразитеся предопределивый, да вместо их явится небо ново и земля нова, в них же правда живет. Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, вон же предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кижда по делам своим. Свят еси Господи Боже наш, имея и в день воздаяния рещи праведным, при

От него же нераскаяние грешницы услышат тогда со страхом: «Отыдите от меня, проклятие, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Свят еси, Господи Боже наш, обещавый церковь свою до конца мира непоколебиму соблюсти, воежене отдать

Спасти, хотя мир, явилася и сина Иордан стерице, Пресвятая и Пребожественная Троице, Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестве, приемляй крещение от раба, Дух Святый, сходяй на крещаемого в виде голубине, тем же во имя единого Бога, в три же лица, Отца, Сына и Святого Духа, научихомся просвещать и крещением всякого грядущего в мир человека, зовуще Аллилуйя. Царю Привечный, сияй солнце свое на благие и злые, праведные любяй, грешные же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель свою в нас, аще и недостойных рабех твоих, сотворите благоволи, потреби нечистое наше помышление, изглади неподобное деяние, направи язык глаголати благоугодное пред тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш!» О нем же апостольский лик яви глаголит, к нему же пророческий собор выну взирает. «Свят еси, Господи Боже наш!» Его же полк мученический боголепный,

Им же вселенский учитель во спасение наше богомудрствуют. Свят еси, Господи Боже наш, прими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце своя, Деву Пречистую. Свят еси, Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими ангелы и отжени от нас духов злобы поднебесных. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны падшее создание.

в Троице славимому Богу не обретается бо ни разума, могуща с распростретися мыслею ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойни изрещия, а бачи за вся нами видимая и нам подаемая, будет Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты сама Твоего Величества достойны и Тебе угодны веси. Мы же, поклоняющиеся Тебе,

ухо не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все чистые сердцем узрят, як уже есть, и познают, як уже от Него сами позна несут. Свят еси, Господи Боже наш, в нем же все алчущие и жаждущие правды обретут николи же скудевающее насыщение. Свят еси, Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившего единородного Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся. Свят еси, Господи Боже наш, у Него же кротцы и наследят землю, нище духом улучат некончаемое царствие. Свят еси, Господи Боже наш, обещавы вечное помилование милующим и бесконечное радование плачущим. Свят, свят, свят,

Исповедание грехов наших пред величеством славы Твоей, призри на воздыхание наше, ниспосли нам духа умиления и щедрот, да очищенней душею и сердцем сподобимся неосужденно звать

Славимся все пребезначальное Троице, веруем во единого Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного разве Тебе, Господа, не вемы? К Тебе припадаем и Тебе молимся вопиюще. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, буди нам во спасение, да не убоимся никоего же зла. И в защищение живота нашего, да не устрашимся никоего же врага. Свят еси, Господи Боже наш, грешные кающиеся спасай, спаси убои нас многогрешных. Свят еси, Господи Боже наш, умножай всем милость Твою, умножи ее и на нас, и помилуй ны, яко немощни есть мы. Свят еси, Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию, и не осуди нас на посечение со смоковницею бесплодною. Свят еси, Господи Боже наш, избавены искушений от мира, плоти и дьявола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе. Свят еси, Господи Боже наш, сподобены лицем к лицу узреть Тя, и в нити в светлый чертог Твой на брак агнчи. Свят, свят, свят еси,

Неделимая и вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едини истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да, поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших. Выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее.

Сыне и Душе Святый, едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши все плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее Аллилуйя. О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще пресвятая.

недовлеют изрещи величие совершенств Твоих, многочити же херувими и шестокрилати и серафими, закрывающие лица своя, точию с трепетом и любовью взывают друг ко другу. Свят, свят, свят Господь Саваоф, нам убо, и же прах и пепел и смы, кальми паче удобие любите молчание. Но да не таликих щедрот в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему словословию, с верою и любовью взываем. Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняя, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицай несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицая. Свят еси Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданы, вкупе и вожделенны. Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя

предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимой и невидимой Содетелю, Ему же в Троице святей славимому Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещении в Тресвятое имя Твое, аще и недостойнее, хвалебное сие дерзаем принести.

Троице, единосущная держава всех благих вина, что воздадим Тебе за вся, я же воздала еси нам, грешным и недостойным, прежде неже на свет произидохом. За вся, я же воздаеши коему ж до нас повседни, и я же уготовала еси нам вецы грядущие, подобаши убо за таликие благодеяния и щедроты, благодарите Тя, не словесы точию, но паче делы, хранящие и исполняющие заповеди Твоя. Мы же страстем нашим и злым обычаем внемше, в бесчисленные от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точи пред Тресветлое лице Твое бесстудно явитеся, но ниже имени Твоего от Пресвятаго изрещи давлееше нам, аще бы не Ты сама благоизволила вот раду нашу возвестити, яко чистые и праведные любиши, грешники кающиеся милуеши,

Славы Твоей я на нас, многогрешных, и благое произволение наше вместо благих дел приими, и подашь нам духа истинного покаяния, да возненавидевши всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творящий пресвятую волю Твою и славу.

Ужель то жизни половина? Но жизнь бывает и не длинной. Была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему, живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змия, яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

И живот, и покой усопших рабов Твоих, всех сдены непоминаемых, и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей и воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования, аще бо веруем, як

и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему. Яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу сужду,

Боже, духовы всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и пресвятым и благим,

Непречистая своей матери, святых славных, всехвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем сде ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

сидит ли та живая в кулаке. Решил он, если скажет, что мертва, я распахну ладонь, завьется ввысь.

Христос, веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его. Положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил Нееси Боже, разжегл Нееси, яко же разжезается сребро. Ввел Нееси в сеть, положил Иси и скорби на хребте нашем. Возвел Иси человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извел Иси на их покой. Внийду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекостью у сне моей и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, и лико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах, спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине посребрени, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина Его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходящая смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, вверх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от враг от него. Видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя и живо святим. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Се даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, як в недоша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать ми на Бога моего. Умножишься паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепишися врази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты уведилась и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынуслицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Его же, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая. Да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются, возвеселятся Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, яко живеси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, неже елея, не обязания. Но Ты, пришеды неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилую, щедри, прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

0: Акафист Пресвятой и Животворящей Троицы.
1: Предвечный Царю веков и Господи, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, Ему же в Троице Святей славимому Богу, всяко колено поклоняется, небесных, земных,

предстоящий самому престолу славы Твоей, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих, многоочитие же херувими и шестокрылатие серафими, закрывающие лица Своя точью с трепетом.

паче удобие любить и молчание, но да не таликих щедрот в создании и искуплении на нас излиянных непамятливы явимся и неблагодарнее, подражающе горнему словословию, с верою и любовью взываем: «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси, Господи Боже наш, везде сы и вся исполняй, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси, Господи Боже наш, вся могий, нарицая и несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси, Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицаяй. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданны, вкупе и вожделенны. Свят еси, Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя же и награждая в роды родов. Свят, свят, свят еси,

Тя Исаия на престоле высоце и превознесенне глаголаше: «О окаянный аз, яко человек сый, и нечистый усне и мы, и Господа Саваофа виде хачима моима, егда же уголь горящий, носимый от ангела, прикоснуся устом его, чисти восхваляши тебе от

Задняя моя узриши, лице же мое не явится тебе. Небо узрит человек лице мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволилось и явите себе в лице единородного Сына Твоего. Тем же благодарни вопием. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, Серафимов пламенно горящая любы, и Херувимов выну светящая премудрости. Свят еси Господи Боже наш, небесных престолов превышний Царю, и премирных господствий всеистинный Господи. Свят еси Господи Боже наш, вышних сил непобедимая крепости, и горних властей всемогущий властителю. Свят еси Господи Боже наш,

бессмертие, и живый во свете неприступнем, соизбранными же Твоими, яко содруги, лицем к лицу беседуяй, свят, свят, свят, еси.

силою неизреченного могущества Твоего вся содержиши, словом неисследимые премудрости Твоей я вся строиши, духом уст Твоих вся живиши и радуиши. О, трисолнечне вседетелю, измерилыси небо дланью и землю пядию, носиши и питаеши всю тварь, вся по имени призываеши, и несть моги утаитеся властительные десницы и взора

Свят, свят, еси Господи Боже наш, властительный, содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный строителю настоящих и грядущих. Свят, еси Господи Боже наш, о четырех стихий составивай тварь, и четырьми времены круг лета венчавый. Свят, еси Господи Боже наш, повелевай солнцу светите во дни, и луне со звездами просвещать и ночь. Свят, еси

Молись, Господи Боже наш, посылая пищу птенцем врановым, напояя все звери сельные и полагая щедроты Своя на всех делях Своих. Свят, свят, свят, еси, Господи Боже наш, помилуй ны.

и безумный, отвержися тебе, Сына Божия, единого от пребожественной Троицы бытий. Мы же, аще и ино лице Отчее, ино сыновнее, ино Святаго Духа глаголем, но Отче, сыновнее и Святаго Духа едино Божество, равну силу, сопресносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко трисолнечным светом в купели крещения озарении, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому

Ария, яка лютага зверя, вторгшися в словесное Христово стадо и восхищающая овцы от истинного исповедания православной веры, сошедшися в Никее на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша, «Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, единый истинный Боже, а не три Бози. Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, едини вкупе несозданне, а не три особ несозданный. Свят еси Господи Боже наш, Отец рождая и предвечно Сына, Сын рождаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не рождаяся. Свят еси Господи Боже наш, Отец возвал.

Братию, свят еси, Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашим трехчастную скинию, на вселение свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитеся ей в нас непопустивый. Свят еси, Господи Боже наш, знамение трипостасного существа своего на всех делях рук своих, в мире видимом и невидимом положивый. Свят, свят, свят, еси.

Пребезначальная и вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творите угодное пред Тобою, мы же окаянни, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом. Ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подашь Ты нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси мы, ими же веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе. Аллилуйя! Видя разум, превосходящее совершенство Твоя и неизреченное благодеяние к бедным сынам Адамлим, в Тябо, триединого Бога, истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестью очищается, погибший спасается, благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты от Тебе созданными, преклонше колено глаголем. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, в трипостасном совете Твоем положивы сотворите человека, и в тело его от персти взятое дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый. Свят еси, Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почты, и рая сладости наследники ученивый. Свят еси, Господи Боже наш, разумом превыше всего видимого вознесы нас, и тварь всю дольнюю поднози наши покоривый. Свят еси, Господи Боже наш, древо жизни впереди.

наш, прислушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставив ее, но на уповании спасения прямо Едема вселив ее. Свят еси, Господи Боже наш, изведи нас из чрева матери нашей, и благодатью Евгения,

Радосточудный, возван от ангела, став в горе Хариве, бысть же дух крепок, низлагая горы, бысть

Отгналися вся идольское заблуждение, трипостасны Боже и Господи. Весь же род человеческий от долгой тьмы язычества в чудный свет Евангелия привелыси. Им же озаренний, славим вседержавный промысл Твой о нас, зовуще. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человеч. Свят еси, Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную церковь основавый. Свят еси, Господи Боже наш, изведы люди своя из Египта, припитавы их манною в пустыне и введы в землю, кипящую медом и млеком. Свят еси, Господи Боже наш, воздвиги Давида, исполнивый духом своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованного Искупителя сохранивый. Свят еси, Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешие люди свои наказавы, и по скончании его паки Иерусалиму возградитеся повелевы. Свят еси, Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиях отеческих непоколебимыми до смерти показавы.

от жены бываемо под законом, да подзаконные искупи. Иже, пожив на земле яко человек и искупивны крестом своим, вознесеся на небо, отнюдь уже исполняя обетование, не спасла.

Дивный высоких, Господи, егда по ниспослании Пресвятого Духа на избранные ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятые Троицы, и пленят вся языки в послушание веры, тем же чудящейся силе и действию богодухновенных словес их, с радостью зовем. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, избравы немощная, худородная и буя мира, да посрамят крепкие, славные и премудрые. Свят еси, Господи Боже наш, воодушевивый бесчисленные сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой. Свят еси, Господи Боже наш, сердце равноапостольного Константина знаменем креста преклонивы, и тем конец лютым гонением на христиан положивы. Свят еси, Господи Боже наш, седмию вселенскими соборы богоносных отец, яко седмию столпы церковь оградивший и еретическим треволнением неприступну сотворивый. Свят еси, Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди церкви воссияти даровавый. Свят еси, Господи Боже наш,

Там, во образе триех мужей, аки к единому беседоваше глаголя, «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего, трием убо, в триех явлившихся ему лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому же в существе Богу, до земли поклонися, завый, Аллилуйя! Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизреченные силы Твоя, но и богатством вседетельного промышления Твоего о всяцем создании Твоем. Нам же, як уже рече Сын Твой, и власи главни все и зачтени суть у Тебе, да не един из них падет без воли Твоя, тем же уповающе на промысл Твой, с одерзновением и

и коимуждо их место и время жительства указавы, свят еси Господи Боже наш, им же царие царствуют, и сильнее пишут правду, соблюдая избранных своих, яко зеницу ока. Свят еси Господи Боже наш, от негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота. Свят еси

Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, неправое же посреди самых побед, предопределяя к сокрушению. Свят еси, Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылай огонь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих. Свят еси, Господи Боже наш, возносяй смиренные от земли, еже посадить.

странные, аще и много труждаются мыслью во испытании о таинстве Пресвятые Троицы, но не могут разуметь, како естеством един есть Бог в триех же совершенных лицах. Мы же веруем точию сему и исповедуем, как уже не испытуем, и неисчетное благодеяние к нам, коегожда из триех божественных лиц, добре ведущее, с верою и благодарением зовем. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим, всем нам в землю, от нея же взятыесь мы, возвратитеся, и паки в день воскресения из нея восстати положивый. Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам, некогда померкнути, земле и всему еже на ней, огнем преобразитеся предопределивый. Да вместо их явится небо ново и земля нова, в них же правда живет. Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, вон же предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кижда по делам своим. Свят еси Господи Боже наш, имея и в день воздаяния речи праведным, при

Свят еси, Господи Боже наш, от него же нераскаяние грешницы услышат тогда со страхом. Отыдите от меня проклятий во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Свят еси, Господи Боже наш, обещавый церковь свою до конца.

Спасти, хотя мир, явилася и сина Иордан стерице, Пресвятая и Пребожественная Троице, Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестве, приемляй крещение от раба, Дух Святый, сходяй на крещаемого в виде голубине, тем же во имя единого Бога, в три же лица, Отца, Сына и Святого Духа, научихомся просвещать и крещением всякого грядущего в мир человека, зовуще Аллилуйя. Царю Привечный, сияй солнце свое на благие и злые, праведные любяй, грешные же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель свою в нас, аще и недостойных рабех твоих, сотворите благоволи, потреби нечистое наше помышление, изглади неподобное деяние, направи язык глаголоти благоугодное пред тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем «Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш!» О нем же апостольский лик яви глаголит, к нему же пророческий собор выну взирает. «Свят еси, Господи Боже наш!» Его же полк мученический боголеп,

Им же вселенский Учитель во спасение наше богомудрствуют. Свят еси, Господи Боже наш, прими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце своя, Деву Пречистую. Свят еси, Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими ангелы и отжени от нас духов злобы поднебесных. Свят, свят, свят еси, Господи.

в Троице славимому Богу, не обретается бо ни разума, могущас распростретися мыслью ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, воеже достойни изрещия, а бачи за вся нами видимая и нам подаемая, будет Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси. Мы же, поклоняющиеся Тебе со смирением,

уха не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша. Свят еси, Господи Боже наш, Его же все чистые сердцем узрят, як уже есть, и познают, як уже от Него сами позна несут. Свят еси, Господи Боже наш, в нем же все алчущие и жаждущие правды обретут николи же скудевающее насыщение. Свят еси, Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившего единородного Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся. Свят еси, Господи Боже наш, у Него же кротцы и наследят землю, нище духом улучат некончаемое царствие. Свят еси, Господи Боже наш, обещавы вечное помилование милующим и бесконечное радование плачущим. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны падшее создание.

Исповедание грехов наших пред величеством славы Твоей, призри на воздыхание наше, не спасли нам духа умиления и щедрот, да очищенней душею и сердцем сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, як уже взывают ангели на небеси. Аллилуйя! Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя все, пребезначальная Троице, веруем во единого Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного разве Тебе, Господа, не вемы? К Тебе припадаем и Тебе молимся вопиюще. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, буди нам во спасение, да не убоимся никоего же зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоего же врага. Свят еси, Господи Боже наш, грешные кающиеся спасай, спаси убо и нас многогрешных. Свят еси, Господи Боже наш, умножай всем милость Твою, умножи ее и на нас, и помилуй ны, яко немощни есть мы. Свят еси, Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию, и не осуди нас на посечение со смоковницею бесплодною. Свят еси, Господи Боже наш, избавены искушений от мира, плоти и дьявола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе. Свят еси, Господи Боже наш, сподобены лицем к лицу узреть Тя, и в нити в светлый чертог Твой на брак агнчи. Свят, свят, свят еси,

неразделимая и вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едини истины Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да, поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее.

Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, не спасли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши все плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее. Аллилуйя! О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице! Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемше благодарение, не спасли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши вся плотские похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое.

Предстоящи самому престолу славы Твоей, не довлеют изрещи величие совершенств Твоих. Многочити же херувими и шестокрилати и серафими, закрывающие лица своя, точию с трепетом и любовью взывают друг ко другу. Свят, свят, свят Господь Саваоф, нам убо, и же прах и пепел есть мы, кальми паче удобие любите молчание. Но да не таликих щедрот в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовью взываем. Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, неисповедимое совершенство высото и неисследимое тайн пучино. Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняя, единый и той жде вчера, днесь и вовеки. Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицай несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считая звезды, и всем им имена нарицая. Свят еси Господи Боже наш, Его же все пути истинны, и все судьбы оправданы, вкупе и вожделенны. Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя

предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимой и невидимой Содетелю, Ему же в Троице святей славимому Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же и мы, яко крещении в Тресвятое имя Твое, аще и недостойнее, хвалебное сие дерзаем принять.

единосущная держава всех благих вина, что воздадим Тебе за вся, я же воздала еси нам, грешным и недостойным, прежде неже на свет произидохом. За вся, я же воздаеши коему ж до нас повседни, и я же уготовала еси нам вецы грядущем, подобаши убо за талики благодеяния и щедроты благодарите Тя, не словесы точию, но паче делы, хранящие и исполняющие заповеди Твоя. Мы же страстем нашим и злым обычаем внемше, в бесчисленные от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точи пред Тресветлое лице Твое бесстудно явитеся, но ниже имени Твоего от Пресвятаго изрещи давлееше нам, аще бы не Ты сама благоизволила вот раду нашу возвестити, яко чистые и праведные любиши, грешники кающиеся милуеши,

Твоя на нас многогрешных, и благое произволение наше вместо благих дел приими, и подашь нам духа истинного покаяния, да возненавидевши всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творящий пресвятую волю Твою и славу.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

костры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы.

смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глас? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любя.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души. Не убивайте их грехом и суетой. Храните в чистоте свою совесть. Любите Бога и ближних. И спешите делать добро, пока мы еще живем.